ты там не спать? Таню, появи с почистуваниями. А где ты на луне падчаду? Чека ты тули, бедомни? Пен царствен ты, гусика ты тули, дан венда пали, хаг же миле, а мат гляй. Сиди там. Пена сев воле, и чесарь воле.